0: 灾害发生时，了解如何应对有助于保障自身安全。这就是 OS Alert 的提示音，澳大利亚全新的应急信息预警系统。在地方及国家级灾害发生时， OS Alert 向兼容的移动设备发送几乎及时的预警信息。作为全国推广计划的一部分，我们将于2026年7月27日星期一下午1:30左右，向您的移动设备发送一条测试预警信息。OS Alert 祝您及时获取重要信息。请访问 osalert.gov.au， 由澳大利亚政府与堪培拉授权。
1: Station sponsor。
2: English,
3: Português,
4: Alapanach,
5: Espanhol,
6: Árabe,
7: Nederlands. 5EBI, hear a world of difference.
8: Добрый вечер, дорогой радиослушатель. В эфире передача «Время благоприятное». Сегодня мы продолжаем размышления над одним из заключительных пожеланий апостола Павла Коринфской церкви, которая записана в 16 главе 1 послания к Коринфянам. Несмотря на то, что эти слова были написаны почти 2000 лет назад, они не потеряли свою актуальность для нас, читающих и слушающих их в 21 веке. Сам Господь позаботился о том, чтобы мы с вами, дорогие слушатели, могли слышать и понимать Его Слово вне всякой зависимости от того, как далеко в пространстве и времени мы находимся от событий, описанных в Библии. На самом деле, с полной уверенностью можно сказать, что мы с вами счастливые люди, поскольку можем слушать и читать Слово Божие на родном языке. Это значит, что жизнь продолжается, что любовь и милость Божия к людям по сей день не истощились. Господь по-прежнему ищет в нас, людях, понимание, взаимности, любви. Слава Ему за Его долготерпение к роду человеческому.
9: Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью.
10: В эту короткую фразу апостол Павел вложил все свои пожелания и наставления Коринфской церкви. Они сконцентрированы в 4 повелениях. Эти повеления выражены очень лаконично, но каждое слово имеет глубочайший смысл и широкое применение. В этом мы убедились, рассуждая о первых 2 повелениях – «бодрствуйте» и «стойте в вере». Сегодня мы обратим внимание на 3 повеление – «будьте мужественны, тверды».
9: Чем больше рассуждаешь об этих повелениях, тем больше убеждаешься, насколько они актуальны для настоящего времени. Ситуация в древнем Коринфе, особенно духовная, очень похожа на состояние современного мира. Мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и верующие Коринфа. Поэтому нам нужно обратить особенное внимание на поучение, которое апостол Павел дал Коринфской церкви –

0: Напомню, что сегодня мы рассуждаем над третьим повелением из последней главы первого послания Коринфянам. Будьте мужественны, тверды.
1: Вы, наверное, заметили, что первые три повеления апостола выдержаны в военной тематике. Сначала Павел призывает христиан бодрствовать, то есть быть бдительными, находиться на страже. Далее он призывает стоять в вере, то есть сохранять веру и защищать чистоту евангельского учения. Затем апостол призывает христиан быть мужественными и твердыми.
0: Может возникнуть вопрос, не противоречат ли такие призывы духу евангельского учения? Ведь христианство ассоциируется с такими качествами, как любовь, кротость, смирение.
1: Все это действительно так. Христианин должен быть добрым, мягким, отзывчивым. Но это должно сочетаться в нем с силой характера, твердостью, мужеством. Мужество – это присутствие духа в опасности, храбрость, дерзновение, смелость. Эти качества нужны каждому христианину. Жизнь верующего человека – это не легкая прогулка, а поле сражения. Без таких качеств, как мужество и твердость, невозможно стать победителем в борьбе с грехом, искушениями. Поэтому христианин не может быть бесхребетным, слабохарактерным человеком. Он должен быть сильной, целеустремленной личностью. Именно такой личностью был Иисус Христос. Никто не имел большей любви, доброты, кротости, чем Христос. Написано, что Он трости надломленной не преломил и льна курящего не угасил. Смирение Иисуса было настолько большим, что Он умыл ноги Своим ученикам. Но никто не может сказать, что Христос был слабой личностью. Христос смело вступил в бой с самыми могущественными врагами – дьяволом, грехом, смертью. Он выдержал все испытания и победил, отняв у дьявола права на человеческие души. Христос показал пример истинного мужества. Мужество, соединенного с кротостью. Силы, действующие любовью.
0: Может быть, кто-то из наших слушателей подумал, это не для меня? Я очень слабый человек, у меня нет ни духовных, ни физических сил. Такие качества, как смелость, храбрость, отвага, мне совсем не присущи. Возможно, во многом ваша оценка самих себя является справедливой. Между тем, слова, которые написал апостол Павел в послании к Коринфянам, относятся к вам так же, как и к любому другому христианину. Все мы слабы, у каждого из нас очень мало выдающихся личных качеств. Но секрет силы христианина не в его личных способностях, а в том, в кого он уверовал и за кем следует. Опасно переоценить себя, но также нельзя и недооценивать себя. Дьявол пытается внушить вам мысли о вашей слабости, о недостоинстве, о том, что вам никогда не стать победителем. Не верьте его лжи. Скажите вместе с апостолом Павлом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Так что именно вас, дорогой друг, Господь сегодня приглашает на урок мужества.

0: Вернемся к тексту, который лежит в основе наших рассуждений. «Будьте мужественны, тверды». Эти слова не единственный призыв к мужеству и твердости в Священном Писании. В Библии мы встречаем много замечательных примеров мужества. Мужественным человеком был Иосиф. Он стойко переносил все жизненные невзгоды, твердо держался своих принципов. Мужество проявили родители Моисея, под угрозой смерти, сохранившие жизнь своему сыну. Позже мужество проявил и сам Моисей, отказавшийся от титула сына дочери фараоновой и избравший долю своего народа. Моисей мужественно предстал перед фараоном, требуя освободить его народ из рабства. Говоря о мужественных людях, мы должны вспомнить имена таких людей, как Гедеон, Давид, Илия, Есфирь, Даниил, Иоанн, Креститель, Павел и другие апостолы.
1: В Библии много сказано о мужестве, но особенное внимание этому слову уделено в первой главе книги Иисуса Навина. Вообще-то эта тема начинается еще в книге Второзакония, где Моисей дает последнее наставление израильтянам и своему преемнику Иисусу Навину. Моисей имел высокий авторитет среди израильтян. Израильтяне были спокойны, потому что они были уверены, что Бог с Моисеем, и, следовательно, с ними. Но когда они подошли к рубежам обетованной земли, Господь сказал, что Моисей не введет народ в Ханаан. Эта новость шокировала израильтян.
0: В 31 главе Второзакония Моисей представляет израильтянам человека, который поведет их дальше. Он дает Иисусу Навину наставления, среди которых громко звучит центральная мысль: «Будь тверд и мужествен». Очевидно, сердце Иисуса Навина наполнялось трепетом. Ему предстояло принять эстафету лидерства перед самым ответственным моментом. Господь видел состояние Иисуса Навина, видел миссию, которую ему придется выполнить, и поэтому говорит ему: «Будь тверд и мужествен».
1: Книга Иисуса Навина начинается словами: «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен. Ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь».
0: В этом отрывке три раза повторяется фраза «Будь тверд и мужествен». Первый раз Господь произносит ее, напоминая о задаче, которую должен был выполнить Иисус Навин. Ему предстояло претворить в жизнь обетование, которое Бог дал еще Аврааму. Иисус Навин прекрасно понимал, насколько трудно выполнить эту задачу. 40 лет назад он в составе группы разведчиков побывал за Иорданом и видел своими глазами укрепленные города и воинственных людей. Теперь Иисусу Навину нужно было вести народ навстречу опасности. Господь повелевает ему быть твердым и мужественным, то есть смело идти вперед, не страшиться врагов, преодолевать трудности и лишения и в точности исполнять все Божьи повеления.
1: Может быть, перед нами стоят проблемы совсем другого плана, но мужество нам нужно так же, как Иисусу Навину. Каждому христианину приходится встречаться с различного рода трудностями. Иногда это бывает непонимание или даже гонение со стороны близких. Через это пришлось пройти одной девушке. Когда родители узнали, что она собирается принимать крещение, то категорически воспротивились этому. Ей потребовалось много мужества и смирения. Бог изменил их сердца. Но это произошло буквально перед самым крещением. Мужество нам нужно, когда мы встречаемся с жизненными невзгодами, различными опасностями, болезнями, нуждой, потерей близких людей. Очень часто в таких обстоятельствах в сердце появляется страх. Мы начинаем переживать, волноваться, иногда даже сомневаться. Но Господь повелевает нам быть мужественными. Христос сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Мы всегда в Его руках. Без Его воли с нашей головы не упадет ни один волос.
0: Мужество нам необходимо для того, чтобы выполнить Божье поручение. Иисусу Навину нужно было ввести израильский народ в обетованную землю. Нам Господь дал поручение, которое связано с вечной участью людей. Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Те, кто исполняет Божье поручение, всегда столкнутся с трудностями, противлением. Иногда они будут ощущать себя овцами среди волков. Дьявол будет внушать им тысячи страхов. Им нужно много твердости и мужества, чтобы преодолеть страх и продолжать служение. Вопрос мужества и страха – это не только вопрос внутреннего состояния человека или же успеха в служении. В свое время Бог сказал пророку Иеремии: «Встань и скажи им все, что я повелеваю тебе. Не малодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». В книге Откровения малодушные и боязливые приравнены к самым страшным грешникам. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Небо наследуют только побеждающие, а победить без мужества и твердости невозможно.
1: Второй раз фраза «будь тверд и мужествен» прозвучала в связи с исполнением Божьего закона. В этом случае Господь даже усилил акцент: «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево».
0: Этот акцент не случайен. Тот, кто старается жить по Божьему Слову, понимает, сколько для этого требуется твердости и мужества. Против человека, идущего Божьим путем, ополчаются все. Изнутри – плоть с ее похотливыми, богопротивными желаниями. Извне – окружающие грешные люди, которым праведник более неприятен, чем бельмо на глазу. И, конечно же, его преследует дьявол, пытающийся совратить с истинного пути. Верующему человеку иногда приходится вступать в борьбу за истину в полном одиночестве. Когда во дни Ахава Израиль отступил от Бога и стал поклоняться идолам, на защиту Божьего закона восстал пророк Илия. Он смело предстал перед царем и обличил его в отступничестве. Через мужественное служение Илии был прославлен Бог, и Израиль обратился к Господу. Мужество проявили Даниил и его друзья в Вавилонском плену. Юноши попали в число избранных для подготовки на высшие государственные посты. Кажется, они должны были прилагать все усилия, чтобы закрепить свое положение. Но они решили угождать не людям, а Богу. Анания, Мисаил и Азария не согласились поклониться чужому истукану даже перед устьем раскаленной печи. Они смело заявили Навуходоносору: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Твердость была необходима апостолам, когда их избивали, бросали в тюрьмы, пытаясь запретить им говорить об Иисусе. Мужество проявляли христиане на всем протяжении истории. Их не могли сломить ни пытки, ни костры, ни лютые звери, ни изгнания, ни тюрьмы и лагеря. И сегодня многие христиане исповедуют Господа своим Спасителем в очень тяжелых условиях. Но мужество и твердость необходимы не только в условиях преследований. Дьявол обрушил на мир поток заблуждений и лжеучений. В христианской среде много соблазнов, ересей. Каждый христианин должен проявлять твердость и мужество, чтобы противостать заблуждениям, обольщениям, суете и тщательно хранить Божий закон, не уклоняясь от него ни направо, ни налево.
1: Третий раз Господь произнес слова «Будь тверд и мужествен» для того, чтобы указать Иисусу Навину на источник силы и мужества. «Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Мы можем предположить, что Иисус Навин был по характеру смелым и решительным человеком. Но все равно никаких человеческих ресурсов не хватило бы для выполнения задач, которые были перед ним поставлены. Сила и мужество верующего человека основаны не на качествах его характера, а на Боге.
0: Об этом очень много говорится в Библии. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Мужество верующего человека – это не безрассудное пренебрежение опасностями. Оно имеет под собой веские основания. Сегодня утром я читал историю из четвертой книги «Царств» об Елисее и об его слуге. Они находились в критической ситуации. Город Дафаим был окружен вражеской армией. Но реакция Елисея и его слуги на опасность была различной. Слуга сильно испугался. Пророк же сохранял полное спокойствие. Причина его мужества была в том, что Елисей твердо надеялся на Господа и знал, что Бог его никогда не оставит. И сказал Елисей: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Интересное свидетельство оставлено в послании к евреям о Моисее. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Именно вера и упование на Бога являются основанием мужества верующих людей. Вера позволяет им видеть невидимого и оставаться непоколебимыми в любых обстоятельствах. Александр Солженицын, описывая ужасы сталинских лагерей, отметил, что там люди теряли все свои принципы и даже человеческий облик. Исключения составляли только верующие. Среди всеобщей деградации они оставались верными своим принципам, сохраняли лучшие человеческие качества. Источник их сил был в Боге, который жил в них. Но в связи с этим хотелось бы обратить внимание на один важный момент. Библия призывает нас не просто надеяться на Бога, но надеяться только на Бога. Иногда мы надеемся на Господа только тогда, когда у нас есть силы, средства, необходимое количество людей. Тогда мы чувствуем себя мужественными и уверенными. Но эти дополнительные источники надежды нередко не помогают, а вредят нам. Надежда на себя или на других людей сковывает Божью силу. Господу часто приходится разрушать все источники наших надежд, чтобы мы могли положиться всецело только на Него.
1: Пусть благословит вас Господь, дорогие слушатели, твердостью и мужеством. Будьте мужественны перед лицом трудностей и опасностей. Не бойтесь, не страшитесь и не унывайте, потому что Господь всегда с вами. Будьте тверды в следовании за Богом. Храните и исполняйте Божий закон, и Бог даст вам успех. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.

0: Наша радиопередача заканчивается.
1: Передачи выходят в эфир по вторникам в 5 часов вечера и средам в 6 часов вечера.
2: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу
1: 11 Broad Street, Queenstown, 5014. 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас.

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу Российского общественного центра города Аделаиды на частоте 103,1 МГц.
1: Здравствуйте! В нашей передаче в основном будут звучать народные, светские, цыганские песни и романсы в исполнении нашей местной популярной певицы Ксении Мейснер.

знаю много стариннейших романсов, где еще обращались друг к другу на «вы». А это очень, очень старые романсы, которые все уже забыли, никто их больше не поет.

0: Я по нотам не пою, я просто пою по слуху. Никогда их не учила и даже не стесняюсь, что я нот не знаю.
1: На.

тебе старинная песня, да. Стоп, 150 лет ей. Ну вот, и жизнь была мрачная, и будущее у этой девочки тоже было довольно беспросветное. И вот мамуля сидит и качает ее люльку и поет ей, что когда будешь большая, дадим тебя замуж в деревню чужую, да в деревню глухую. Там и утром, и вечером дождь идет, и мужики там дерутся, и топорами секутся. И это беспросветное будущее.

в этот первый диск не вошли все песни, которые я бы хотела оставить после себя как память. Главным образом этот диск был сделан, чтобы оставить какую-то память обо мне музыкальную.

Ребятушки мои, 3 недели тесто кисло, да не выкисло. То-то люли, то-то люли, то-то люшки мои, то-то люли, то-то люли, то-то люшки мои. На печи вглубь пекла и поджаривала. То-то люли, то-то люли, то-то люшки мои. Эй, вот то-то люшки мои.